0: сейчас в Мохсаны и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсаны и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдам» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем выпуск сообщения, которое разрешено к публикации. Сегодня утром 11 мая армия обороны Израиля сообщила, что в результате вчерашней атаки беспилотника «Хизбаллы» на север Израиля погиб резервист Цааля. Погибшего солдата опознали как прапорщика Александра Главанева. Ему было 47 лет, житель Петах-Тиквы. В ходе атаки несколько беспилотников, запущенных «Хизбаллой», нанесли удар по израильской территории. По данным расследования армии обороны Израиля, один из беспилотников убил Александра Главанева. Светлая память. В последние часы армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате нескольких ракет и подозрительных воздушных целей, предположительно беспилотников, запущенных «Хизбаллой» со стороны Ливана. Цели были зафиксированы в районе Южного Ливана, где в настоящее время развернуты израильские

подразделения. По данным пресс-службы ЦАЛИ, перехваты были осуществлены силами ВВС. В результате инцидентов никто из военнослужащих ЦАЛИ не пострадал. В соответствии с установленной политикой безопасности, в приграничных районах нашей страны сирены воздушной тревоги не активировались, так как угроза населенным пунктам на территории страны не возникла. Этот инцидент стал очередным в ряду нарушений режима прекращения огня со стороны Хизбаллы за последние дни. Президент США Дональд Трамп резко отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта, назвав его, цитирую, «совершенно неприемлемым». В своей соцсети Трамп подчеркнул, что содержание ответа иранской стороны его категорически не устраивает. Тегеран, передавший свои условия через Пакистан, настаивает на немедленном прекращении боевых действий, предоставлении гарантий ненападения и полном снятии американских санкций. Иранская сторона также выдвинула и условия по разблокировке замороженных активов в течение 30 дней и сохранению контроля над Ормузским проливом в зависимости от действий Вашингтона. Что касается ядерной программы, Тегеран предлагает обсуждать ее только после выполнения указанных требований, отказываясь от прямых переговоров на данном этапе. Юридический советник правительства Гали Баравмяра направила в Высший суд справедливости БАГАЦ официальное заключение, в котором потребовала аннулировать назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада. В документе подчеркивается, что решение консультативной комиссии по назначению Гофмана содержит критические изъяны, ставящие под вопрос законность данного шага. Основной причиной жесткой позиции Мяры стала скандальная история с якобы привлечением Гофманом подростка Ури Аль-Макайса в качестве агента влияния. По мнению Баравмяра, эта ситуация бросает серьезную тень на профессиональную этику и соответствие Гофмана столь высокой и чувствительной должности. В заключении указано, что допущенные нарушения носят, цитирую, фундаментальный характер и не позволяет утвердить кандидатуру Гофмана в нынешнем виде. Добавлю, что ранее Роман Гофман и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху представили Высший суд справедливости БАГАЦ свои официальные возражения против исков, блокирующих вступление в должность Романа Гофмана. Гофман категорически отвергает обвинения в незаконном использовании подростка в ходе армейской операции, называя эти утверждения ИСА искажением фактов. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Иммунотерапия – одно из ключевых направлений современной онкологии. В отличие от химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухолевые клетки, иммунотерапия активирует собственную иммунную систему человека. Ее задача – помочь организму распознать рак и начать борьбу с ним. Опухолевые клетки умеют прятаться от иммунитета. Некоторые препараты снимают этот защитный механизм. Речь идет о так называемых ингибиторах контрольных точек, воздействующих на белки PD-1 и PD-L1. Это позволяет иммунным клеткам вновь атаковать опухоль. Сегодня иммунотерапия применяется при лечении меланомы, рака легкого, почки, мочевого пузыря и других онкологических заболеваний. В ряде случаев она позволяет добиться длительной ремиссии даже на продвинутых стадиях болезни. Израиль активно участвует в развитии этого направления. Крупные медицинские центры страны, включая Шиба, Ихилов, Адаса, участвуют в международных клинических исследованиях новых иммунных препаратов и комбинированных схем лечения. Израильская система здравоохранения также одной из первых включила ряд иммунотерапевтических препаратов в национальную корзину медицинских услуг. При этом иммунотерапия подходит не всем пациентам. Эффективность зависит от типа опухоли, генетических характеристик и общего состояния иммунной системы. Возможны и побочные эффекты, связанные с чрезмерной активацией иммунитета. Иммунотерапия не заменила традиционные методы лечения, но стала важной частью комплексной онкологической стратегии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: 106.4 FM. Все хиты на одной волне. Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем выпуск сообщения, которое разрешено к публикации. Сегодня утром 11 мая армия обороны Израиля сообщила, что в результате вчерашней атаки беспилотника «Хизбаллы» на север Израиля погиб резервист Цааля. Погибшего солдата опознали как прапорщика Александра Главанева. Ему было 47 лет, житель Петах-Тиквы. В ходе атаки несколько беспилотников, запущенных «Хизбаллой», нанесли удар по израильской территории. По данным расследования армии обороны Израиля, один из беспилотников убил Александра Главанева. Светлая память. В последние часы армия обороны Израиля сообщила об успешном перехвате нескольких ракет и подозрительных воздушных целей, предположительно беспилотников, запущенных «Хизбаллой» со стороны Ливана. Цели были зафиксированы в районе Южного Ливана, где в настоящее время развернуты израильские подразделения. По данным пресс-службы Цааля, перехваты были осуществлены силами ВВС. В результате инцидентов никто из военнослужащих Цааля не пострадал. В соответствии с установленной политикой безопасности в приграничных районах нашей страны сирены воздушной тревоги не активировались, так как угроза населенным пунктам на территории страны не возникла. Этот инцидент стал очередным в ряду нарушений режима прекращения огня со стороны «Хизбаллы» за последние дни. Президент США Дональд Трамп резко

отверг предложение Ирана по урегулированию конфликта, назвав его, цитирую, «совершенно неприемлемым». В своей соцсети Трамп подчеркнул, что содержание ответа иранской стороны его категорически не устраивает. Тегеран, передавший свои условия через Пакистан, настаивает на немедленном прекращении боевых действий, предоставлении гарантий ненападения и полном снятии американских санкций. Иранская сторона также выдвинула и условия по разблокировке замороженных активов в течение 30 дней и сохранению контроля над Ормузским проливом в зависимости от действий Вашингтона. Что касается ядерной программы, Тегеран предлагает обсуждать ее только после выполнения указанных требований, отказываясь от прямых переговоров на данном этапе. Юридический советник правительства Гали Баравмяра направила в Высший суд справедливости БАГАЦ официальное заключение, в котором потребовала аннулировать назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада. В документе подчеркивается, что решение консультативной комиссии по назначению Гофмана содержит критические изъяны, ставящие под вопрос законность данного шага. Основной причиной жесткой позиции Мяры стала скандальная история с якобы привлечением Гофманом подростка Ури Аль-Макайса в качестве агента влияния. По мнению Баравмяра, эта ситуация бросает серьезную тень на профессиональную этику и соответствие Гофмана столь высокой и чувствительной должности. В заключении указано, что допущенные нарушения носят, цитирую, «фундаментальный характер» и не позволяет утвердить кандидатуру Гофмана в нынешнем виде. Добавлю, что ранее Роман Гофман и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху представили в Высший суд справедливости БАГАЦ свои официальные возражения против исков, блокирующих вступление в должность Романа Гофмана. Гофман категорически отвергает обвинения в незаконном использовании подростка в ходе армейской операции, называя эти утверждения ИСА искажением фактов. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до звания полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эляль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета – парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту Министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Смана, хотим отдохнуть.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: Это Мано.
9: Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагический инцидент сегодня в понедельник в Рамле. В результате утренней стрельбы погибла женщина. Нападение произошло в жилом квартале, где под огонь попали 4 человека. Прибывшие на место медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» оказали экстренную помощь 3 пострадавшим женщинам в возрасте около 30 лет. Несмотря на усилия врачей, одна из пострадавших, находившаяся в критическом состоянии, скончалась в больнице. Еще 2 женщины остаются под наблюдением медиков. Состояние одной оценивается как тяжелое. Вторая получила ранение средней степени тяжести. Также за медицинской помощью обратилась 4-я пострадавшая, получившая легкие травмы от осколков стекла. Все раненые доставлены в больницу. Полиция приступила к расследованию обстоятельств нападения. Сегодня, 11 мая, армия обороны Израиля публикует отчет об операциях на юге Ливана. Итак, силы 146-й дивизии в ходе операции на юге Ливана ликвидировали более 30 боевиков Хизбаллы и уничтожили около 70 объектов террористической инфраструктуры. Бойцы 551-й бригады продолжают зачистку территории к югу от передней линии обороны, фокусируясь на устранении прямых угроз для израильских населенных пунктов севера. В ЦАЛе напоминают, что армия обороны Израиля следует строго указаниям политического руководства и продолжает активное действие для обеспечения безопасности граждан Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS заявил, что война с Ираном не может считаться завершенной, пока Тегеран сохраняет запасы обогащенного урана. По словам израильского лидера, наличие ядерных материалов требует их немедленного изъятия из страны, а инфраструктура по их производству должна быть полностью демонтирована. Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на значительное ослабление военных

ядерного потенциала Ирана, угроза сохраняется в виде баллистических ракет и поддержки региональных прокси-группировок. На вопрос о том, как именно планируется вывести уран, премьер ответил лаконично: «Нужно войти и забрать его». Это была цитата. Нетаньяху отметил, что это можно сделать физически, в идеале на основе соглашения, но при необходимости и другими методами. Глава правительства также добавил, что обсуждает этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, назвав полную нейтрализацию ядерной угрозы Ирана, цитирую, «миссией исключительной важности». Президент США Дональд Трамп снова выступил с резким заявлением в адрес руководства Ирана, обвинив Тегеран в использовании тактики затягивания времени на протяжении десятилетий. В своем посте Трамп подчеркнул, что Иран, цитирую, «играет в игры США и всем миром уже 47 лет, постоянно используя стратегию откладывания и промедления». Конец цитаты. Трамп еще раз предупредил, что период насмешек в адрес Америки закончен, заявив: «Больше им будет не смешно». Это была цитата. Представитель Израиля на Евровидении Ноам Бетан официально открыл свое участие в конкурсе, пройдя по бирюзовой дорожке на церемонии в Вене. Певец появился в сопровождении израильской делегации. В общении с прессой Бетан не скрывал эмоций, назвав происходящее невероятным опытом и подчеркнул слаженную работу своей команды танцоров. В отличие от прошлогоднего открытия в швейцарском Базеле, нынешняя церемония прошла без палестинской символики в толпе, хотя в эфире были слышны протестные выкрики. Уже завтра, во вторник, 12 мая, Ноам Бетан выступит в первом полуфинале конкурса с композицией «Мишель». Его цель – завоевать место в гранд-финале, который состоится в субботу, 16 мая. Пожелаем ему удачи! И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Моссаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила 28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете. Однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлых лет, политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Прямо сейчас еще больше хитов. Радио Музыка. Включай 106.4 FM.

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагический инцидент сегодня в понедельник в Рамле. В результате утренней стрельбы погибла женщина. Нападение произошло в жилом квартале, где под огонь попали 4 человека. Прибывшие на место медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» оказали экстренную помощь трем пострадавшим женщинам в возрасте около 30 лет. Несмотря на усилия врачей, одна из пострадавших, находившаяся в критическом состоянии, скончалась в больнице. Еще две женщины остаются под наблюдением медиков. Состояние одной оценивается как тяжелое. Вторая получила ранение средней степени тяжести. Также за медицинской помощью обратилась четвертая пострадавшая, получившая легкие травмы от осколков стекла. Все раненые доставлены в больницу. Полиция приступила к расследованию обстоятельств нападения. Сегодня, 11 мая, армия обороны Израиля публикует отчет об операциях на юге Ливана. Итак, силы 146-й дивизии в ходе операции на юге Ливана ликвидировали более 30 боевиков Хизбаллы и уничтожили около 70 объектов террористической инфраструктуры. Бойцы 551-й бригады продолжают зачистку территории к югу от передней линии обороны, фокусируясь на устранении прямых угроз для израильских населенных пунктов севера. В ЦАЛе напоминают, что армия обороны Израиля следует строго указаниям политического руководства и продолжает активное действие для обеспечения безопасности граждан Израиля. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS заявил, что война с Ираном не может считаться завершенной, пока Тегеран сохраняет запасы обогащенного урана. По словам израильского лидера, наличие ядерных материалов требует их немедленного изъятия из страны, а инфраструктура по их производству должна быть полностью демонтирована. Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на значительное ослабление военного потенциала Ирана, угроза сохраняется в виде баллистических ракет и поддержки региональных прокси-группировок. На вопрос о том, как именно планируется вывести уран, премьер ответил лаконично: «Нужно войти и забрать его». Это была цитата. Нетаньяху отметил, что это можно сделать физически, в идеале на основе соглашения, но при необходимости и другими методами. Глава правительства также добавил, что обсуждает этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, назвав полную нейтрализацию ядерной угрозы Ирана, цитирую, «миссией исключительной важности». Президент США Дональд Трамп снова

выступил с резким заявлением в адрес руководства Ирана, обвинив Тегеран в использовании тактики затягивания времени на протяжении десятилетий. В своем посте Трамп подчеркнул, что Иран, цитирую, «играет в игры с США и всем миром уже 47 лет, постоянно используя стратегию откладывания и промедления». Конец цитаты. Трамп еще раз предупредил, что период насмешек в адрес Америки закончен, заявив: «Больше им будет не смешно». Это была цитата. Представитель Израиля на Евровидении Ноам Бетан официально открыл свое участие в конкурсе, пройдя по бирюзовой дорожке на церемонии в Вене. Певец появился в сопровождении израильской делегации. В общении с прессой Бетан не скрывал эмоций, назвав происходящее невероятным опытом и подчеркнул слаженную работу своей команды танцоров. В отличие от прошлогоднего открытия в швейцарском Базеле, нынешняя церемония прошла без палестинской символики в толпе, хотя в эфире были слышны протестные выкрики. Уже завтра, во вторник, 12 мая, Ноам Бетан выступит в первом полуфинале конкурса с композицией «Мишель». Его цель – завоевать место в гранд-финале, который состоится в субботу, 16 мая. Пожелаем ему удачи! И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот пять выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов», «Ани ло маргиштов», «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б», «У меня боли в», «Кеевим багав», «В спине», «Бабетен», «В животе», «Барош», «В голове», «Бахазе», «В груди». Почти всегда врач спросит: «Камазман ешлах» или «Леха кеевим», «Сколько времени у вас боли?» Или «Камазман ешлах» или «Леха хом», «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Аним бакешет афнаяля бдика» или «Аним бакеш афнаяля бдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». Пять коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что президент США Дональд Трамп отклонил ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона. Об этом сообщает издание «Axios». Далее цитирую. Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с «Axios» заявил, что отклоняет ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны. Говорится в материале. «Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал Трамп. Добавлю, что накануне вечером президент США назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Армия обороны Израиля продолжает операцию по зачистке желтой линии от террористической инфраструктуры в районе центральных лагерей сектора Газа. В ходе недавних действий были обнаружены и уничтожены два крупных подземных туннеля, общей протяженностью около 2 километров. Внутри ликвидированных объектов инфраструктуры были найдены оборудованные жилые помещения и склады с вооружением. Кроме того, в ходе наземных рейдов военные изъяли десятки ракет, готовых к применению детонирующих устройств. Представители ЦАЛЯ комментируют, что силы Южного военного округа остаются развернутыми в регионе согласно условиям соглашения о прекращении огня, однако продолжат активно действовать для устранения любых возникающих угроз. Армия обороны Израиля публикует кадры герметизации туннеля, заливая его водой и бетоном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил полную приверженность Израиля защите друзской общины в Сирии, назвав это священной миссией. Выступая на конференции глав советов друзов и черкесов на побережье Мертвого моря, глава правительства подчеркнул, что защита жизни является приоритетом, который он обсуждает в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху акцентировал внимание на особом статусе альянса, заявив, что друзы и черкесы являются полноправными братьями еврейского народа, которых Израиль не оставит в беде. Премьер пообещал задействовать всю мощь государства для обеспечения безопасности общины, отметив, что их вклад в обороноспособность страны укрепляет общую судьбу. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с резкой критикой в адрес юрсоветницы правительства Гайли Барав-Миары из-за ее требования отменить назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада. Министр назвал действия юрсоветницы, цитирую, «очередным шагом за грань» и обвинил систему в попытке захвата власти и нанесения колоссального ущерба государству. Смотрич прокомментировал, что Барав-Миара фактически примкнула к оппозиции, систематически саботируя политику избранного правительства. В связи с этим Смотрич подтвердил решимость коалиции завершить в ходе летней сессии Кнессета законодательный процесс по разделению функций юридического советника, чтобы ограничить его влияние на решение исполнительной власти. Полиция Израиля провела успешную операцию по задержанию подозреваемого в краже крупной партии мясной продукции на предприятии юга страны. Злоумышленники проникли на территорию через забор, похитили погрузчик и с его помощью

пищу загрузили более 800 килограммов продукции в два коммерческих автомобиля. Заметив полицию, подозреваемые попытались скрыться, что привело к погоне. В результате был задержан 20-летний молодой человек, в машине которого обнаружили весь объем украденного груза. Задержанные транспортные средства доставлены в отдел для дальнейшего расследования и предъявления обвинений. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афоле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Баниас – одно из самых живописных и исторически насыщенных мест на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сегодня это природный заповедник с мощным водопадом и густой зеленью. Но за пейзажем скрывается древний город. В эллинистический период здесь существовало святилище, посвященное греческому богу Пану. Отсюда первоначальное название – Панеас. В первом веке до нашей эры и в римский период город получил развитие, а при Ироде Филиппе был переименован в Кесарию Филиппову, чтобы отличать его от Кесарии Приморской и подчеркнуть лояльность Риму. В византийскую эпоху город продолжал существовать как административный и религиозный центр. В христианской традиции именно в районе Кесарии Филипповой апостол Петр произнес слова признания Иисуса Мессией. В арабский период название трансформировалось. Звук «п» в арабском языке отсутствует, поэтому Панеас превратился в Баниас. Сегодня Баниас входит в состав заповедника Нахаль-Хермон. Это один из главных истоков реки Иордан. Вода здесь холодная, стремительная, и именно она делает это место одним из самых зеленых в стране. Руины древнего города, остатки храмового комплекса, римские постройки и природный ландшафт существуют рядом, без границ между эпохами. Баниас – это точка, где встречаются античная мифология, библейская история и современная израильская природа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

меня трогаю на красный. Опять ты попытался мне перейти дорогу, и вот ты под колесами.

0: Ильдан, для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что президент США Дональд Трамп отклонил ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона. Об этом сообщает издание Axios. Далее цитирую. Президент Трамп в коротком телефонном разговоре с Axios заявил, что отклоняет ответ Ирана на последний проект соглашения о прекращении войны. Говорится в материале. «Мне не нравится их письмо, оно неуместно. Мне не нравится их ответ», — сказал Трамп. Добавлю, что накануне вечером президент США назвал ответ Ирана на предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Армия обороны Израиля продолжает операцию по зачистке желтой линии от террористической инфраструктуры в районе центральных лагерей сектора Газа. В ходе недавних действий были обнаружены и уничтожены два крупных подземных туннеля общей протяженностью около 2 километров. Внутри ликвидированных объектов инфраструктуры были найдены оборудованные жилые помещения и склады с вооружением. Кроме того, в ходе наземных рейдов военные изъяли десятки ракет, готовых к применению детонирующих устройств. Представители ЦАЛЯ комментируют, что силы Южного военного округа остаются развернутыми в регионе согласно условиям соглашения о прекращении огня, однако продолжат активно действовать для устранения любых возникающих угроз. Армия обороны Израиля публикует кадры герметизации туннеля, заливая его водой и бетоном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил полную приверженность Израиля защите друзской общины в Сирии, назвав это священной миссией. Выступая на конференции глав советов друзов и черкесов на побережье Мертвого моря, глава правительства подчеркнул, что защита жизни является приоритетом, который он обсуждает в том числе и с президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху акцентировал внимание на особом статусе альянса, заявив, что друзы и черкесы являются полноправными братьями еврейского народа, которых Израиль не оставит в беде. Премьер пообещал задействовать всю мощь государства для обеспечения безопасности общины, отметив, что их вклад в обороноспособность страны укрепляет общую судьбу. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с резкой критикой в адрес юрсоветницы правительства Гали Барав-Миары из-за ее требования отменить назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада. Министр назвал действия юрсоветницы, цитирую, «очередным шагом за грань» и обвинил систему в попытке захвата власти и нанесения колоссального ущерба государству. Смотрич прокомментировал, что Барав-Миара фактически примкнула к оппозиции, систематически саботируя политику избранного правительства. В связи с этим Смотрич подтвердил решимость коалиции завершить в ходе летней сессии Кнессета законодательный процесс по разделению функций юридического советника, чтобы ограничить его влияние на решение исполнительной власти. Полиция Израиля провела успешную операцию по задержанию подозреваемого в краже крупной партии мясной продукции на предприятии юга страны. Злоумышленники проникли на территорию через забор, похитили погрузчик и с его помощью загрузили более 800 килограммов продукции в 2 коммерческих автомобиля. Заметив полицию, подозреваемые попытались скрыться, что привело к погоне. В результате был задержан 20-летний молодой человек, в машине которого обнаружили весь объем украденного груза. Задержанные транспортные средства доставлены в отдел для дальнейшего расследования и предъявления обвинений. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повышена.

повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Хеврат Хашмаль – израильская электрическая корпорация, ключевой игрок национальной энергетической системы. История компании начинается еще в 1923 году, когда инженер Пинхас Рутенберг получил концессию на производство электроэнергии в подмандатной Палестине. Его проект гидроэлектростанции на реке Иордан стал первым крупным энергетическим предприятием в регионе. После создания государства Хеврат Хашмаль стала основой всей системы электроснабжения. Сегодня компания управляет основной сетью передачи электроэнергии и значительной частью генерации. На протяжении десятилетий корпорация была фактически государственной монополией, однако в последние годы проводится масштабная реформа энергетического рынка. Доля частных производителей электроэнергии выросла и сегодня превышает 30% от общего объема генерации. При этом Хеврат Хашмаль остается главным оператором национальной электросети. Крупнейшие электростанции страны работают в основном на природном газе, который после открытия месторождений «Тамар» и «Левиафан» стал основным источником энергии, а также частично на угле и возобновляемых источниках. Особенность Израиля – изолированная энергосистема. Страна не подключена к международным электросетям, поэтому устойчивость и баланс нагрузки полностью зависят от внутренних мощностей и управления системой в реальном времени. Сегодня Хеврат Хашмаль обслуживает миллионы потребителей и управляет тысячами километров линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную работу одной из самых технологичных энергосистем региона. От первых турбин начала 20 века до цифровых диспетчерских центров 21-го история компании отражает историю модернизации самого нашего государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия. Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Простор
7: мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта.

0: чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генштаба ЦАИЛа генерал-лейтенант Эйяль Замир выступил на закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне с предупреждением о, цитирую, критической нехватке личного состава. На фоне продолжающихся боевых действий на нескольких фронтах он заявил, что армия обороны Израиля нуждается в срочном пополнении резервов для сохранения оперативной эффективности и разгрома противника. Замир подчеркнул, что не намерен вмешиваться в политические дискуссии. Однако его профессиональный долг указать на реальный дефицит ресурсов. Замир призвал законодателей принять меры по трем ключевым направлениям. Продвижение закона о призыве харидим, продление обязательной службы для мужчин с 30 до 36 месяцев и существенное увеличение оборонного бюджета. Президент Ирана Масуд Пазешкиан выступил с заявлением, подчеркнув непоколебимость внешнеполитического курса страны. По словам лидера Иранской республики, Иран, цитирую, «никогда не пойдет на уступки перед лицом внешнего давления». Конец цитаты. Особо он отметил, что готовность Тегерана к международному диалогу или же потенциальным переговорам не должна восприниматься как слабость, отступление или капитуляция. Добавлю, что эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в регионе и дискуссий о будущем ядерной программы Ирана. Министерство транспорта Израиля запускает пилотный проект по борьбе со злоупотреблением парковочными льготами для людей с ограниченными возможностями. Главная цель этой инициативы – пресечь ситуацию, когда одно удостоверение используется параллельно для двух разных автомобилей. Для этого разработано специальное бесплатное приложение, которое синхронизируется с государственным личным кабинетом и позволяет активировать право на парковку только для одной машины в конкретном момент времени. Начальный этап тестирования пройдет в Тель-Авиве и Иерусалиме, где выделено 30 специализированных мест с QR-кодами для регистрации в системе. Инспекторы муниципалитетов получат доступ к базе данных в реальном времени, что позволит мгновенно выявлять нарушителей, занимающих места без активации приложения. Ведомство напоминает, что нововведение направлено на защиту прав тех, кто действительно нуждается в парковке, исключая случаи, когда льготы пользуются лица, не сопровождающие владельца удостоверения. Полиция Иерусалима предотвратила попытку угона автомобиля за мгновение до его переброски на территорию Иудеи и Самарии. В ходе патрулирования полицейский заметил подозрительную машину, которая, как выяснилось при проверке, была украдена незадолго до этого в Бат-Яме. При попытке задержания водитель пустился в бегство, создавая реальную угрозу жизни окружающих и спровоцировал ДТП. После решительной погони подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний житель северной части Самарии, находящийся в Израиле незаконно. Несмотря на столкновение с другим автомобилем, инцидент обошелся без пострадавших. Суд Иерусалима удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок задержания задержанного под стражей до 14 мая для завершения расследования. Напомню, что командование тыла Израиля объявило продление текущих директив по безопасности, которые останутся в силе до вечера среды 13 мая. Согласно официальному графику, ограничения действуют для населенных пунктов линии противостояния. В остальной части страны жизнедеятельность продолжается без ограничений, включая работу учебных заведений и проведение массовых мероприятий. Командование тыла призывает граждан проверять наличие специфических исключений для конкретных населенных пунктов на национальном портале экстренных служб, так как политика может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе.

0: в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Для многих Латрун всего лишь точка на трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но стоит свернуть с дороги, и шум шоссе сменяется почти полной тишиной. Аббатство Латрун было основано в 1890 году монахами-трапистами, строгой ветвью цистерцианского ордена. Официальное название – монастырь Богоматери Латрунской. Община живет по уставу, где тишина, молитва и физический труд являются основой повседневной жизни. Монахи обрабатывают землю вокруг монастыря, здесь виноградники, оливковые рощи и хозяйственные постройки. При монастыре действует лавка, где продаются вино, оливковое масло и другие продукты собственного производства. Латрун – место не только духовное, но и историческое. В период британского мандата здесь была построена крепость-полицейский форт. В 1948 году район Латруна стал ареной тяжелых боев за контроль над дорогой на Иерусалим. Рядом находится мемориальный комплекс бронетанковых войск «Ядле-Ширьон». Сегодня Латрун – редкий пример того, как в одной точке сходятся разные пласты истории. Монашеская традиция конца XIX века, британская фортификация, события войны за независимость и современная израильская память. Иногда, чтобы почувствовать глубину этого места, достаточно просто съехать с трассы и пройти несколько минут в тишине. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Становится приключением, а

Начинающихся боевых действий на нескольких фронтах он заявил, что армия обороны Израиля нуждается в срочном пополнении резервов для сохранения оперативной эффективности и разгрома противника. Замир подчеркнул, что не намерен вмешиваться в политические дискуссии, однако его профессиональный долг – указать на реальный дефицит ресурсов. Замир призвал законодателей принять меры по трем ключевым направлениям – продвижение закона о призыве харидим, продление обязательной службы для мужчин с 30 до 36 месяцев и существенное увеличение оборонного бюджета. Президент Ирана Масуд Пазешкиан выступил с заявлением, подчеркнув непоколебимость внешнеполитического курса страны. По словам лидера Иранской республики, Иран, цитирую, «никогда не пойдет на уступки перед лицом внешнего давления». Конец цитаты. Особо он отметил, что готовность Тегерана к международному диалогу или же потенциальным переговорам не должна восприниматься как слабость, отступление или капитуляция. Добавлю, что эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в регионе и дискуссии о будущем ядерной программы Ирана. Министерство транспорта Израиля запускает пилотный проект по борьбе со злоупотреблением парковочными льготами для людей с ограниченными возможностями. Главная цель этой инициативы – пресечь ситуацию, когда одно удостоверение используется параллельно для двух разных автомобилей. Для этого разработано специальное бесплатное приложение, которое синхронизируется с государственным личным кабинетом и позволяет активировать право на парковку только для одной машины в конкретном момент времени. Начальный этап тестирования пройдет в Тель-Авиве и Иерусалиме, где выделено 30 специализированных мест с QR-кодами для регистрации в системе. Инспекторы муниципалитетов получат доступ к базе данных в реальном времени, что позволит мгновенно выявлять нарушителей, занимающих места без активации приложения. Ведомство напоминает, что нововведение направлено на защиту прав тех, кто действительно нуждается в парковке, исключая случаи, когда льготы пользуются лица, не сопровождающие владельца удостоверения. Полиция Иерусалима предотвратила попытку угона автомобиля за мгновение до его переброски на территорию Иудеи и Самарии. В ходе патрулирования полицейский заметил подозрительную машину, которая, как выяснилось при проверке, была украдена незадолго до этого в Бат-Яме. При попытке задержания водитель пустился в бегство, создавая реальную угрозу жизни окружающих и спровоцировал ДТП. После решительной погони подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний житель северной части Самарии, находящийся в Израиле незаконно. Несмотря на столкновение с другим автомобилем, инцидент обошелся без пострадавших. Суд Иерусалима удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок задержания задержанного под стражей до 14 мая для завершения расследования. Напомню, что командование тыла Израиля объявило продление текущих директив по безопасности, которые останутся в силе до вечера среды 13 мая. Согласно официальному графику, ограничения действуют для населенных пунктов линии противостояния. В остальной части страны жизнедеятельность продолжается без ограничений, включая работу учебных заведений и проведение массовых мероприятий. Командование тыла призывает граждан проверять наличие специфических исключений для конкретных населенных пунктов на национальном портале экстренных служб, так как политика может корректироваться в зависимости от оперативной обстановки. И далее говорим о погоде. Сегодня, 11 мая, в понедельник, в Израиле ожидается ясная и малооблачная погода. Температура воздуха немного повысится и установится на отметках чуть выше средних сезонных показателей. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 17 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

96.4 FM. Все хиты на одной волне. Радио «Музыка».

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – Фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: The deal, my dear.
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.
3: Сейчас в Мехсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Мехсане и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечты все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио Музыка. Радио твоих хитов. 106.4 FM.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Хотим отдохнуть, Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
3: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Авраам Бен Ицхак Яшуа, известный как Алефбет Яшуа, родился в 1936 году в Иерусалиме в семье сефардских евреев. Его отец был исследователем и знатоком иерусалимского фольклора, и тема памяти, корней и идентичности впоследствии стала одной из центральных в его творчестве. Яшуа принадлежал к поколению писателей, сформировавшихся уже после создания государства. Вместе с Амосом Озом и Давидом Гроссманом он вошел в круг авторов, которые определяли интеллектуальную и литературную повестку Израиля второй половины XX века. Широкую известность принесли ему романы «Любовник», «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетия», «Женщина в Иерусалиме». Его книги переводились на десятки языков и получали международные премии. Для Яшуа литература была способом разговора о сложных вопросах, о войне и мире, о религии и светскости, о личной ответственности и судьбе государства. Он активно участвовал в общественных дискуссиях и не отделял писателя от гражданина. Яшуа преподавал литературу в Хайфском университете и читал лекции по всему миру. Он ушел из жизни в 2022 году, оставив после себя не только романы, но и интеллектуальное наследие, которое продолжает формировать израильский культурный разговор. Алефбет Яшуа – это голос сложной, многослойной страны, рассказанной языком большой прозы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: хиты, которые любят все. Радио Музыка.
1: Морской капустой укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миухадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: 106.4 FM. Радио «Музыка».
1: Это что? Что? У тебя есть дома ружье?
2: Есть.
1: Неси его скорей.
3: Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам?

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других

свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

говорил мне, что я у тебя одна единственная. Ты сказал, что мы пойдем с тобой в кино. Ты обещал познакомить меня со своей мамой. Но потом я зашла в твой инстамесседж. И знаешь, что хочу тебе сказать? Мим.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Бедуины Негева – одна из крупнейших арабских общин Израиля и важная часть социальной ткани юга страны. По оценкам последних лет, в Негеве проживают около 300 тысяч бедуинов. Часть населения живет в признанных городах и поселках. Крупнейший из них – Раат, основанный в 1972 году и сегодня являющийся самым большим бедуинским городом в мире. Другая часть проживает в деревнях, часть которых признана государством, а часть остается непризнанной. Вопросы статуса земли и инфраструктуры продолжают оставаться предметом общественных и юридических обсуждений. Исторически бедуины были кочевыми и полукочевыми племенами. Во второй половине 20 века начался постепенный переход к оседлой жизни. Это повлияло на образование, занятость, положение женщин и взаимодействие с государственными структурами. Но племенная и семейная идентичность по-прежнему играют важную роль. Социальная картина неоднородна. Растет число студентов и специалистов, бедуины работают в системе здравоохранения, образования, бизнесе, в государственных учреждениях. Вместе с тем остаются серьезные вызовы. Высокий уровень безработицы в отдельных районах, дефицит инфраструктуры, проблемы с жильем и безопасностью. События 7 октября 2023 года стали тяжелым испытанием и для бедуинской общины. Среди погибших и похищенных были и бедуинские граждане Израиля. Жители ряда населенных пунктов, особенно непризнанных, остро столкнулись с проблемой нехватки защищенных помещений и базовых систем оповещения. Одновременно многие представители общины участвовали в спасении людей и поддержке пострадавших. Бедуины Негева – это не единая история, а множество разных судеб и траекторий. Между традицией и современностью, между пустыней и городом они остаются неотъемлемой частью юга Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Максане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. За последние 3 десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно 1/4 израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Смана, хотим отдохнуть.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.